одному Эдик убил его мать, отца, брата, сына, жену. Да, Эдик психанул, да, Эдик поцик нервный. Крэк плюс долги всем и характер скверный. Лучше Беду было удержать тебя в границе.

Чебурашка лежит в закрытом гробу. Глаза нет, поломан, не хватает куска в мозгу. Сейчас Чебу закопают и его начнут забывать. Чему быть, походу, того ебать не миновать. Ты лежит там, Чебурашка, и не поднимайся.